Доброе утро, любимые товарищи. Мы две десятки, Unity Алматы 1, готовили это место, чтобы этот урок был очень особенный. Перед нами этот особенный урок, перед нами